Хашиг дайшчог тупо. И там икшмшта тупо. Мачи туманщяши нох кичиг дайшчог тупо. Нхамой. Нанишипо. Нанишико потони токшка. CJWE мохкенстис.